0: Mediatop Radio.
1: Irgendwas Kleines, Freches.
2: Hallo, здравствуйте. Да, кодовое слово Dreamstar. Пароль, пожалуйста. Так как они покорят землю, точно. Плоскую землю. Инструкции будут посланы по